0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. «Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Маятник. Новая музыка и золотые хиты. 105.1 FM.
1: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Рекорд. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Музыкальный пульс Волгограда. Инструментальная музыка на Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Все телефоны в России будут ставить на госучет с помощью базы IMEI. Совет Федерации одобрил соответствующий закон. При ввозе мобильных устройств в Россию каждая из них будет получать уникальный 15-значный паспортный номер – IMEI-номер. Мобильные операторы обязаны указывать, за какой сим-картой закреплено устройство с IMEI-номером. Если IMEI-номер и сим-карту не связать, то телефон превратится в кирпич. А если нужно продать свой телефон, то придется отвязывать его от своей сим-карты. Центральная избирательная комиссия России определила даты голосования на выборах в Госдуму и других совмещенных с ними выборах. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября. Об этом сообщила руководитель комиссии Элла Памфилова. Недавно Памфилова говорила, что в регионах могут быть проблемы с интернетом во время голосования, однако ЦИК уже придумала решение, будут установлены точки Wi-Fi на избирательных участках. Волжский суд 17 июня вынес решение по очередному делу в отношении имущества скандального нижегородского судьи в отставке Виктора Фомина. На этот раз в доход государства по иску прокуратуры было обращено многомиллионное состояние его безработной матери. Судом установлено, что Виктор Фомин с целью извлечения доходов, полученных в результате продажи и сдачи недвижимости в аренду, аккумулировал средства на банковских счетах своей матери, которая не имела легальных доходов. Но на ее счетах оказалось более 101,5 миллиона рублей, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Как напоминает «Высота 102», весной суд уже изъял у Виктора Фомина 35 объектов недвижимости и автомобиль BMW. Всего имущества на 166 миллионов рублей. Волгоградец, решивший наспор переплыть Дон и которого уже считали утонувшим, был найден живым. Сообщалось, что пловец решил проверить себя, переплыть реку в границах хутора Новоалександровский Серафимовичского района. 17 июня его уже искали водолазы. О том, что мужчина утонул, рассказали его друзья. Но поиски пришлось сворачивать. Пловец сам вернулся домой. Живой, невредимый и, как отмечается, такой же пьяный, каким был, когда поплыл, сообщает портал V1. «Спартак» и «Зенит» сыграют за Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Такое решение приняло бюро исполкома Российского футбольного союза, сообщается на сайте РФС. Игра пройдет 18 июля на стадионе «Нижний Новгород». Матч традиционно станет открытием нового футбольного сезона. Петербургский клуб выступит в матче как победитель чемпионата России, московская команда как обладатель Кубка страны. Действующим обладателем Суперкубка остается ЦСКА. В прошлом розыгрыше команда победила Краснодар. Доллар на четверг 72.75, евро 84.34.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Синара Девелопмент дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик», компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Качество квартиры ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Четверг сегодня, 18 июня на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: Очень сложно.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. На радио «Спутник» Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вен, не стоит планировать слишком сложных или затратных дел. Вы потратитесь напрасно. Тельцы, будет важно быть в форме, в том числе интеллектуальной. Придется принимать решения и отвечать на серьезные вопросы. Близнецы, удвойте самоконтроль. Это тот день, когда любые слова или действия могут быть использованы против вас. Раки, сотрудничество и конструктивный диалог будут невозможны. Вы не сможете найти общий язык практически ни с кем. Львы, проведите начало дня в свободном режиме. Это позволит вам яснее увидеть задачи, от которых вы на самом деле должны отказаться. Девы, ваши козыри – общительность и дружелюбие. Не то чтобы это было легко, но это точно поможет достичь нужного вам результата. Весы, включайте наблюдательность. Она поможет вам увидеть то, о чем люди не хотят говорить, скрытые мотивы их действий. Скорпионы, не стоит заострять внимание на разногласиях. Поссориться будет легко, а вот помириться потом в разы сложней. Стрельцы, ваша стратегия – дружелюбный нейтралитет. Не вмешивайтесь в чужие конфликты, даже если у вас есть хорошие решения. Козероги, задача поддержания гармонии значительно усложнится. Вы заметите, что каждый на самом-то деле тянет одеяло на себя. Водолеи, сотрудничество будет сложным. Возможно, не стоит пока договариваться окончательно. Рыбы, непростой день для собеседования и знакомств с вышестоящими или более могущественными людьми. Вы окажетесь слишком уязвимыми.
2: Реклама.
5: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главный романтик 80-х и четырехкратный обладатель Грэмми Лайнел Ричи решил официально запатентовать бархатный тембр своего голоса. К патентной заявке Ричи прикрепил аудиозаписи, где напевает строчки из своих главных хитов. Зачем все это? Всему виной искусственный интеллект. Нейросети научились идеально копировать чужие голоса, и стриминги буквально завалены фейковыми треками. Только компания Sony Music недавно потребовала удалить 135 тысяч таких подделок. Ричи в этой борьбе не одинок. Ранее аналогичные заявки подали Тейлор Свифт и актер Мэттью МакКонахи. Если патентное ведомство одобрит заявку Лайнела Ричи, музыкальным платформам придется внедрять новые алгоритмы, чтобы моментально блокировать любую нейросетевую имитацию, похожую на голос звезды.

0: Реклама.
1: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Клиника Эмпо.
4: Эмпо?
5: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
9: Эмпо.
10: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7-й этаж. Подробности на empo.rf.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
13: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
14: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
15: Телефон рекламной службы 52 62 44.
16: Радио.

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Усиливать антироссийские санкции и наращивать поставки Украине систем ПВО и дальнобойных вооружений договорились лидеры стран G7 по итогам саммита «семерки», сообщает Интерфакс. Судебные приставы опечатали кафе «Евроазия» в Камышине, где отравились порядка 30 человек, заказывали там суши и роллы. Решение о приостановке работы кафе на 2 месяца принял суд по результатам проверки. В ходе нее были обнаружены множественные нарушения, пишет «Горвести». В Дзержинском районе Волгограда при проведении земляных работ нашли еще одну фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Место находки оцепили, ждут саперов, пишет «Волгоградская правда». На этой неделе пиротехники Донского спас-центра уже обезвредили такую бомбу, которую также нашли в Дзержинском районе. Российские туристы стали больше тратить на заграничный отпуск летом. Средний чек вырос на 13% и составил 194 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании, на которое ссылается Лента.ру. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
4: ОАО «Российские железные дороги».
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль 977-377.
7: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
8: 543-00, потолкуйте с нами.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
9: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 июня 1922 был открыт витамин D. Открытие сделал американский биохимик Элмер Макколум. Он пытался найти вещество для предотвращения и лечения рахита, который тогда был огромной проблемой. Болезнь поражала детей, особенно в городах. Из-за недостатка солнца и скудного рациона у них неправильно формировались кости, искривлялись ноги, деформировался череп. Еще в 1914 году ученый заметил, что собаки, которых кормили,

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
2: Где купить обои в Волгограде?
3: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
4: Обойная сила ждет всех за покупками.
5: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная сокороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
7: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
8: Агат. Продавай выгодно.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Все телефоны в России будут ставить на госучет с помощью базы IMEI. Совет Федерации одобрил соответствующий закон. При ввозе мобильных устройств в Россию каждая из них будет получать уникальный 15-значный паспортный номер – IMEI-номер. Мобильные операторы обязаны указывать, за какой сим-картой закреплено устройство с IMEI-номером. Если IMEI-номер и сим-карту не связать, то телефон превратится в кирпич. А если нужно продать свой телефон, то придется отвязывать его от своей сим-карты. Центральная избирательная комиссия России определила даты голосования на выборах в Госдуму и других совмещенных с ними выборах. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября. Об этом сообщила руководитель комиссии Элла Памфилова. Недавно Памфилова говорила, что в регионах могут быть проблемы с интернетом во время голосования, однако ЦИК уже придумала решение, будут установлены точки Wi-Fi на избирательных участках. Волжский суд 17 июня вынес решение по очередному делу в отношении имущества скандального нижегородского судьи в отставке Виктора Фомина. На этот раз в доход государства по иску прокуратуры было обращено многомиллионное состояние его безработной матери. Судом установлено, что Виктор Фомин с целью извлечения доходов, полученных в результате продажи и сдачи недвижимости в аренду, аккумулировал средства на банковских счетах своей матери, которая не имела легальных доходов. Но на ее счетах оказалось более 101,5 миллиона рублей, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Как напоминает «Высота 102», весной суд уже изъял у Виктора Фомина 35 объектов недвижимости и автомобиль BMW. Всего имущество на 166 миллионов рублей. Волгоградец, решивший наспор переплыть Дон и которого уже считали утонувшим, был найден живым. Сообщалось, что пловец решил проверить себя, переплыть реку в границах хутора Новоалександровский Серафимовичского района. 17 июня его уже искали водолазы. О том, что мужчина утонул, рассказали его друзья. Но поиски пришлось сворачивать. Пловец сам вернулся домой. Живой, невредимый и, как отмечается, такой же пьяный, каким был, когда поплыл, сообщает портал V1. «Спартак» и «Зенит» сыграют за Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Такое решение приняло бюро исполкома Российского футбольного союза, сообщается на сайте РФС. Игра пройдет 18 июля на стадионе «Нижний Новгород». Матч традиционно станет открытием нового футбольного сезона. Петербургский клуб выступит в матче как победитель чемпионата России, московская команда как обладатель Кубка страны. Действующим обладателем Суперкубка остается ЦСКА. В прошлом розыгрыше команда победила Краснодар. Доллар на четверг 72.75, евро 84.34.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника в Витановом». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Реклама. Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32-Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Ты серьезно? Все потратил?
4: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
7: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстройинвест».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: водителю необходимо убедиться в безопасности совершаемого маневра. То есть он должен убедиться, что полоса для движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии. И в процессе обгона он не создаст опасности для движения, а также помех другим участникам дорожного движения. Не нужно обгонять или пытаться проскочить перед близко идущим транспортом. Обгон нескольких автомашин зачастую может быть небезопасен. Все действия должны выполняться в соответствии с правилами дорожного движения.
1: А какие же все-таки штрафы и правовые последствия предусмотрены за выезд на встречную полосу и ДТП?
0: На первый раз, если вы нарушили правила дорожного движения по статье 12.15.4 Кодекса об административных правонарушениях, выносится штраф в размере 7500 рублей, либо лишение прав от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение уже влечет наказание сроком лишения до 1 года.
1: А какие группы водителей, я имею в виду дальнобойщики, там, таксисты, молодые родители, водители, наиболее подвержены риску засыпания за рулем и почему, как вы считаете?
0: Самая очевидная группа – это водители-дальнобойщики, которые решают трудную задачу по перевозке большого груза при помощи сильногабаритного транспорта на дальние дистанции. Ограниченное время может побудить их делать малообдуманные маневры, подвергая большой опасности остальных участников дорожного движения, чем легковой автомобиль. Другая группа риска – молодые водители, которые самоуверенно отправляются в далекие поездки. За время поездки ситуация на дороге может сильно измениться, тем самым создавая опасную ситуацию для водителей с недостаточным опытом. Самоуверенным часто бывают водители дальних путешествий, независимо от опыта и стажа вождения. Однозначно нельзя сказать, какой водитель допустит роковую ошибку, но с уверенностью, исходя из опыта и статистики к дорожно-транспортным происшествиям и тяжким последствиям, приведет самоуверенность в нарушении правил дорожного движения.
1: Вот как вы считаете, какие меры или, может быть, изменения в законодательстве, например, да, могли бы реально снизить количество аварий из-за сна за рулем? Может быть, дорожная инфраструктура или какие-то еще другие варианты?
0: Меры – это, прежде всего, законопослушное поведение водителей. Это развитие инфраструктуры, строительство, поддержание в хорошем состоянии зон отдыха и сервисных центров вдоль трасс, где водители могут безопасно остановиться, отдохнуть, выпить чай, кофе и, соответственно, проветрить автосалон.
1: И напоследок, у нас время еще осталось. Есть такой вот интересный вопросик. Вот представим ситуацию, трасса, да, и очень часто бывает на ней, что идет вот вереница фур, да, колонна фур. Они идут просто друг за другом. А сзади, естественно, легковые автомобили. И есть такое, так скажем, негласное правило среди водителей, когда фура сигналит поворотником и говорит, мол, впереди никого нет, обгоняй. Вот как инспекторы к этому относятся? И вы лично?
0: Мы лично относимся положительно. Это как бы еще раз дисциплинирует водителей и показывает то, что водители грузового транспорта, прежде всего, высокая посадка, и они видят дальше. То есть видимость у них на дороге намного больше, чем у легкового автомобиля, когда он становится и идет за фурой, соблюдая дистанцию. То бишь, когда водитель грузового автомобиля показал вам правый сигнал поворота, есть такое внегласное правило на дорогах, то есть он вам сообщает о том, что впереди нету транспортных средств, которые будут создавать вам помех для обгона. Соответственно, вам надо необходимо посмотреть, еще раз убедиться в безопасности вашего маневра, и тем самым это как дополнительный вид безопасности при совершении обгона. Водители всегда на грузовых фурах, если показывают, соответственно, левый сигнал поворота, то уже обгон как бы запрещен, но в связи с тем, что, опять же, повторюсь, видимость у них намного больше.
1: То есть доверяй, но проверяй. Мы в любом случае приходим к этому выводу.
0: Да, совершенно правильно.
1: Так, у нас время поджимает. Напомню, друзья мои, у нас в гостях был заместитель командира отдельного батальона ДПС госавтоинспекции ГУ МВД России Волгоградской области Вячеслав Крутилов. Спасибо за ваши ответы и за ваши советы. Надеюсь, они помогут водителям.
0: Спасибо, до свидания.
2: Маршрут на безопасность.
3: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
2: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
8: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
9: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садов. Новые фигуры, свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 июня – Международный день суши. Идею праздника подал в сети интернет в 2009 году американец Крис Демей. Но любители японской кухни отмечают еще и день роллов – 22 мая. Международный день суши посвящен блюду в широком смысле. Суши – это рисовая основа, на которую положена начинка, а роллы – это нарезанный рулет из нескольких компонентов. Суши – блюдо, у которого нет одной родины. Это результат культурного обмена и эволюции. Еще до нашей эры крестьяне, жившие у реки Меконг на территории современных Лаоса, Таиланда и Камбоджи, придумали, как хранить пресноводную рыбу. Нарезали полосками, смешивали с вареным рисом и солью. Рис бродил, выделялся уксус, шла кисломолочная ферментация, и через некоторое время рыба была готова для длительного хранения даже на жаре. А вот рис выкидывали. Позже метод попал в Китай, а оттуда уже в Японию. Японцы изменили и развили технологию. Например, стали активнее применять уксус для ускорения брожения, а еще поняли, что и рис можно есть вместе с рыбой. Они называют блюдо суси, что означает «кислый рис».
4: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами ради.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 120-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Где купить обои в Волгограде?
8: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
9: Обойная сила ждет всех за покупками.
10: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
11: Агат. Продавай выгодно.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио Спутник.

0: слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ был подписан электронно в среду вечером, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. В иранском МИДе подтвердили, что текст документа согласован и подписан. Среди его положений – взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, снятие санкций с Ирана и обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие. Кроме того, США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана минимум на $300 миллиардов. А Иран обязуется 60 дней не взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив. 4 рейса отменили в Волгоградском аэропорту. Сегодня утром отменены 2 посадки самолетов из Москвы, запланированные на 9:10 и 9:30, а также вылеты в обратном направлении в 9:35 и в 10:30. Кроме того, задерживается прибытие борта из Анталии. Вместо 10:35 самолет ждут только в 16:30 вечера, а вылет в обратном направлении отложили с 12:00 на 21:00, пишут новости Волгограда. Школьник из Камышина поборется за путевку на Северный полюс. Захар Наумов попытается попасть в состав 7-й арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний». Судьба будущего путешествия решится в финале конкурса, который пройдет в конце июня в Москве. 48 лучших участников по итогам полуфиналов объединятся в 16 команд по 3 человека и встретятся в Москве для завершающих испытаний, которые пройдут в формате дебатов, сообщает «Высота 102». По их итогам назовут имена победителей. Они в августе этого года отправятся в незабываемое путешествие. В онлайн-этапах конкурса в 2026 году приняли участие более 73 тысяч подростков от 14 до 16 лет из всех 89 регионов России. 27 июня, в День молодежи, в Волгоградской области традиционно введут сухой закон. День молодежи ежегодно отмечают в последнюю субботу июня. Запрет на розничную продажу алкоголя в этот праздник прописан в региональном законодательстве. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность. Запрет не распространяется на общепит. В Госдуме предложили сделать бесплатными первые 20 минут на платных парковках общего пользования. С такой инициативой депутаты обратились в Минтранс, передают РИА. По задумке, если водитель уехал раньше этого срока, плата за парковку и штраф за неоплату не применяются. Если машина остается дольше, стоянка оплачивается по правилам конкретного региона или города. Авторы инициативы отмечают, что сейчас сроки оплаты в разных местах отличаются. Из-за этого водители могут получить штрафы даже за короткую остановку. Доллар 72.75, евро 84.34.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: я сошел с ума, так надо.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку под названием «Жизнь великой страны», которая проходит в музее имени Машкова для лиц старше 6 лет. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. В 83-м году это нужно было делать 10 часов. Сейчас самые продвинутые могут управиться и за 20 минут. Как вы думаете, на что же тратили столько времени? В 83-м году это нужно было делать 10 часов. Сейчас самые продвинутые могут управиться и за 20 минут. Как вы думаете, на что же тратили столько времени? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анармановой на сегодня.
2: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. В 83-м году это нужно было делать 10 часов. Сейчас самые продвинутые могут управиться и за 20 минут. Как вы думаете, на что же тратили столько времени? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, не стоит планировать слишком сложных или затратных дел. Вы потратитесь напрасно. Тельцы, будет важно быть в форме, в том числе интеллектуальной. Придется принимать решения и отвечать на серьезные вопросы. Близнецы, удвойте самоконтроль. Это тот день, когда любые слова или действия могут быть использованы против вас. Раки, сотрудничество и конструктивный диалог будут невозможны. Вы не сможете найти общий язык практически ни с кем. Львы, проведите начало дня в свободном режиме. Это позволит вам яснее увидеть задачи, от которых вы на самом деле должны отказаться. Девы, ваши козыри – общительность и дружелюбие. Не то чтобы это было легко, но это точно поможет достичь нужного вам результата. Весы, включайте наблюдательность. Она поможет вам увидеть то, о чем люди не хотят говорить. Скрытые мотивы их действий. Скорпионы, не стоит заострять внимание на разногласиях. Поссориться будет легко, а вот помириться потом в разы сложней. Стрельцы, ваша стратегия – дружелюбный нейтралитет. Не вмешивайтесь в чужие конфликты, даже если у вас есть хорошее решение. Козероги, задача поддержания гармонии значительно усложнится. Вы заметите, что каждый на самом-то деле тянет одеяло на себя. Водолеи, сотрудничество будет сложным. Возможно, не стоит пока договариваться окончательно. Рыбы, непростой день для собеседований и знакомств с вышестоящими или более могущественными людьми. Вы окажетесь слишком уязвимыми.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. В 83-м году это нужно было делать 10 часов. Сейчас самые продвинутые могут управиться и за 20 минут. Как вы думаете, на что же тратили столько времени? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Ответ на невероятный вопрос хочу предложить.
0: Так.
1: Наверное, варили холодец.
0: Холодец варили. Слушайте, ну да, очень такая вкусная версия, хочу вам сказать, но, увы, очень далеко пока что вот от того, о чем мы сегодня говорим.
1: Хорошо.
0: Давайте подумаем, спасибо.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я хочу ответить
0: так.
2: На вопрос.
0: Слушаю вашу версию.
2: В прямом эфире. На мой взгляд, люди в 83-м году часто перемещались пешком,
0: ага.
2: И тратили до 10 часов в день на дорогу.
0: А, на дорогу, ага. Вы знаете, да? Слушайте, ну да, пускай эта версия будет у нас, такая вот необычная немножко, но вот говорим все-таки о чем-то другом мы.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Да-да-да,
0: слушаю вашу версию.
3: Я думаю, переустановить операционную систему.
0: Переустановить операционную систему. Слушайте, ну вот из всех версий, которые прозвучали, ваша вот самая близкая, скажем так, к тому, о чем мы сегодня говорим, потому что действительно, о чем идет сегодня речь, это напрямую как-то вот связано с технологиями. Давайте еще раз напомню вопрос. В 83-м году это нужно было делать 10 часов. Сейчас самые продвинутые могут управиться и за 20 минут. Как вы думаете, на что же тратили столько времени? Действительно, это связано с технологиями, ну вот в том числе с той технологией, которую мы активно в течение дня все без исключения, я думаю, пользуемся. Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
4: Новости со всего света.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Главный романтик 80-х и четырехкратный обладатель Грэмми Лайнел Ричи решил официально запатентовать бархатный тембр своего голоса. К патентной заявке Ричи прикрепил аудиозаписи, где напевает строчки из своих главных хитов. Зачем все это? Всему виной искусственный интеллект. Нейросети научились идеально копировать чужие голоса, и стриминги буквально завалены фейковыми треками. Только компания Sony Music недавно потребовала удалить 135 тысяч таких подделок. Ричи в этой борьбе не одинок. Ранее аналогичные заявки подали Тейлор Свифт и актер Мэттью МакКонахи. Если патентное ведомство одобрит заявку Лайнела Ричи, музыкальным платформам придется внедрять новые алгоритмы, чтобы моментально блокировать любую нейросетевую имитацию, похожую на голос звезды.

0: Реклама. Где купить обои в Волгограде?
1: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
2: Обойная сила ждет всех за покупками.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Севастополе удалось спасти из пожара после атаки ВСУ 16 фрагментов панорамы обороны. Воссоздание полотна может занять от 4 месяцев до 3 лет, сообщили в музее. Другие фрагменты еще могут оставаться под завалами, пишет ТАСС. Мамаев курган закроют из-за ежегодной

0: В России начались съемки нового комедийного сериала «Нянька в погонах» с Алексеем Маклаковым в главной роли. По сюжету бывший прапорщик устраивается на работу в семью бизнесмена, который уже отчаялся найти няню для своих трех избалованных детей. Елена Пипия, служба информации.
1: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника в Витановом». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Реклама. Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли с индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. В 83-м году это нужно было делать 10 часов. Сейчас самые продвинутые могут управиться и за 20 минут. Как вы думаете, на что тратили столько времени? Мы с вами уже выяснили, что это связано с технологиями. Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Я думаю, что ответ на невероятный вопрос – это телефоны. Столько времени заряжались сотовые телефоны.
0: А, то есть самые первые, да, вот в том самом 83-м году. А как зовут вас?
1: Елизавета.
0: Елизавета, очень приятно. Ну что ж, Елизавета, я поздравляю вас. Да, абсолютно правильно вы ответили на невероятный вопрос. Действительно, это полная зарядка сотового телефона. В 83-м первый коммерческий сотовый телефон Motorola заряжался 10 часов, а хватало его всего на 30 минут разговора. Ну, а сейчас, конечно, самые продвинутые модели заряжаются и за 20 минут, ну и бывает хватает даже на 2 дня. Ну что ж, Елизавета, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на выставку под названием «Жизнь великой страны». Мои поздравления.
1: Спасибо большое. Я Елизавета из Волжского. Разгадала ответ на вопрос.
0: Хорошего дня вам. Обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Выставочный зал музея Машкова приглашает на выставку «Жизнь великой страны». В пространстве выставки действуют интерактивные игры, а также эффектная фотозона. Посетить выставку можно по Пушкинской карте, а для пенсионеров действуют скидки. Спонсор ГБУК – Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра. Как всегда, в 9 часов 10 минут. Не пропустите.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».
7: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на точка.дом.рф.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 июня 1922 был открыт витамин D. Открытие сделал американский биохимик Элмер Макколум. Он пытался найти вещество для предотвращения и лечения рахита, который тогда был огромной проблемой. Болезнь поражала детей, особенно в городах. Из-за недостатка солнца и скудного рациона у них неправильно формировались кости, искривлялись ноги, деформировался череп. Еще в 1914 году ученый заметил, что собаки, которых кормили рыбьим жиром, реже страдали от рахита и решил проверить, связано ли это с уже открытым витамином А или в жире есть что-то еще. Макколум дал собакам порции рыбьего жира, в котором нейтрализовал витамин А, и те рахитом не заболели. Оказалось, что за лечебный эффект отвечает не витамин А, а другое, ранее неизвестное вещество. Макколум и его команда выбрали для него название витамин D просто по порядку из латинского алфавита. К тому моменту наука уже знала витамины А, В и С. Позднее другие ученые продолжили эксперименты с новым веществом, и сейчас открыты 6 форм витамина D.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя «Плайтерра». Ваш надежный помощник. «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
2: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». С 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая. 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41, 16+.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Все телефоны в России будут ставить на госучет с помощью базы IMEI. Совет Федерации одобрил соответствующий закон. При ввозе мобильных устройств в Россию каждая из них будет получать уникальный 15-значный паспортный номер – IMEI-номер. Мобильные операторы обязаны указывать, за какой сим-картой закреплено устройство с IMEI-номером. Если IMEI-номер и сим-карту не связать, то телефон превратится в кирпич. А если нужно продать свой телефон, то придется отвязывать его от своей сим-карты. Центральная избирательная комиссия России определила даты голосования на выборах в Госдуму и других совмещенных с ними выборах. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября. Об этом сообщила руководитель комиссии Элла Памфилова. Недавно Памфилова говорила, что в регионах могут быть проблемы с интернетом во время голосования, однако ЦИК уже придумала решение, будут установлены точки Wi-Fi на избирательных участках. Волжский суд 17 июня вынес решение по очередному делу в отношении имущества скандального нижегородского судьи в отставке Виктора Фомина. На этот раз в доход государства по иску прокуратуры было обращено многомиллионное состояние его безработной матери. Судом установлено, что Виктор Фомин с целью извлечения доходов, полученных в результате продажи и сдачи недвижимости в аренду, аккумулировал средства на банковских счетах своей матери, которая не имела легальных доходов. Но на ее счетах оказалось более 101,5 миллиона рублей, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Как напоминает «Высота 102», весной суд уже изъял у Виктора Фомина 35 объектов недвижимости и автомобиль BMW. Всего имущества на 166 миллионов рублей. Волгоградец, решивший наспор переплыть Дон и которого уже считали утонувшим, был найден живым. Сообщалось, что пловец решил проверить себя, переплыть реку в границах хутора Новоалександровский Серафимовичского района. 17 июня его уже искали водолазы. О том, что мужчина утонул, рассказали его друзья. Но поиски пришлось сворачивать. Пловец сам вернулся домой. Живой, невредимый и, как отмечается, такой же пьяный, каким был, когда поплыл, сообщает портал V1. «Спартак» и «Зенит» сыграют за Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Такое решение приняло бюро исполкома Российского футбольного союза, сообщается на сайте РФС. Игра пройдет 18 июля на стадионе «Нижний Новгород». Матч традиционно станет открытием нового футбольного сезона. Петербургский клуб выступит в матче как победитель чемпионата России, московская команда как обладатель Кубка страны. Действующим обладателем Суперкубка остается ЦСКА. В прошлом розыгрыше команда победила Краснодар. Доллар на четверг 72.75, евро 84.34.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: диско.
1: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компания «Синар Девелопмент». Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Цвет автомобиля и его безопасность. В этом году данные представил аналитический портал Wi-Fi Talents. Самыми опасными признаны черные машины. Ночью они попадают в ДТП в полтора раза чаще других, а днем чаще на 10%. После черных идут серые. Зато темные авто лучше других видны зимой во время снегопадов. Зеленые машины предсказуемо трудно заметить летом, там, где много зелени, в том числе и хуже видят пешеходы. Интересно, что владельцы белых авто реже других попадают в массовые аварии. Вообще, лидеры безопасности – белый и серебристый металлик. Но только если автомобиль чистый, а не в пыли и грязи. И надо учесть, что яркое солнце, как и мокрый снег, нивелирует преимущество серебра. Красный – третий по безопасности в дневное время, но ночью его позиция снижается. А еще красные часто попадают в аварии на высоких скоростях. Отдельно хочется отметить розовые автомобильчики. Они крайне редко попадают в аварии, потому что их мало. И они выделяются.
1: Реклама.
4: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+. 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В разгаре чемпионат мира по футболу. Издание «Consequence» сравнило звезд футбола со звездами поп-музыки. И вот что получилось. Криштиану Роналду – это Тейлор Свифт. Они оба кажутся высокомерными, но у них есть рекорды, которые никто не может опровергнуть. И еще есть огромная армия поклонников, которые уверены, что именно они лучшие в истории. Лионеля Месси сравнили с Бейонсе. Обоснование такое. Месси в его лучшей форме – это радостный вихрь мастерства и интуиции. Выступление Бейонсе – это ураган силы и страсти.

молодую звезду футбола, испанца Ламина Ямаля, сравнили с Сабриной Карпентер. Лето 24-го года изменило все для этих двоих. Ямаль покорил мир невероятной игрой, а песня «Карпентер Эспрессо» стала главным хитом того лета.

0: Реклама.
1: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
5: Ах, Аконыч. Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спорт».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Усиливать антироссийские санкции и наращивать поставки Украине систем ПВО и дальнобойных вооружений договорились лидеры стран G7 по итогам саммита «семерки», сообщает «Интерфакс». Судебные приставы опечатали кафе «Евроазия» в Камышине, где отравились порядка 30 человек, заказывали там суши и роллы. Решение о приостановке работы кафе на 2 месяца принял суд по результатам проверки. В ходе нее были обнаружены множественные нарушения, пишут «Горвести». В Дзержинском районе Волгограда при проведении земляных работ нашли еще одну фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Место находки оцепили, ждут саперов, пишет «Волгоградская правда». На этой неделе пиротехники Донского спас-центра уже обезвредили такую бомбу, которую также нашли в Дзержинском районе. Российские туристы стали больше тратить на заграничный отпуск летом. Средний чек вырос на 13% и составил 194 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании, на которое ссылается Лента.ру. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое по резкому.

0: вами Радио Спутник, и я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с группой Кино. Песни, которые знает и поет абсолютно каждый. Не пропустите главные хиты и редкие треки любимой группы в эти выходные на Радио Спутник для слушателей старше 12 лет. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Клиника Эмпо.
5: Эмпо?
6: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
5: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 июня – Международный день суши. Идею праздника подал в сети интернет в 2009 году американец Крис Демей. Но любители японской кухни отмечают еще и день роллов – 22 мая. Международный день суши посвящен блюду в широком смысле. Суши – это рисовая основа, на которую положена начинка, а роллы – это нарезанный рулет из нескольких компонентов. Суши – блюдо, у которого нет одной родины. Это результат культурного обмена и эволюции. Еще до нашей эры крестьяне, жившие у реки Меконг на территории современных Лаоса, Таиланда и Камбоджи, придумали, как хранить пресноводную рыбу. Нарезали полосками, смешивали с вареным рисом и солью. Рис бродил, выделялся уксус, шла кисломолочная ферментация, и через некоторое время рыба была готова для длительного хранения даже на жаре. А вот рис выкидывали. Позже метод попал в Китай, а оттуда уже в Японию. Японцы изменили и развили технологию. Например, стали активнее применять уксус для ускорения брожения, а еще поняли, что и рис можно есть вместе с рыбой. Они называют блюдо суси, что означает «кислый рис».
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8 910 358 47 44 0+.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-3924-4741, 16+.
5: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Украина атаковала беспилотниками московский регион. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в аэропортах были введены ограничения. В результате атаки произошло незначительное повреждение одного из зданий торгового центра «Садовод». Также беспилотниками атакован московский нефтеперерабатывающий завод. Принимаются меры по ликвидации последствий. Ударом подверглись Жуковский, Электросталь, Люберцы, Чехов, Павловский Посад. В Жуковском дрон попал в многоквартирный дом, повреждены выход на пожарную лестницу и две балконные плиты. Пострадавших нет, сообщил губернатор Подмосковья Воробьев. В Люберцах сообщается о повреждениях здания фитнес-центра, объекта в промышленной зоне. По предварительной информации, без пострадавших. На всех адресах продолжают работать МЧС, правоохранительные органы и медицинские службы, пишут «Вести». Беспилотная опасность была объявлена ночью и в Волгоградской области. Соответствующие СМС волгоградцы получили вчера в начале 11 вечера. Режим действовал почти 8 часов. Сегодня около 6 утра его сняли. Несмотря на то, что волгоградский аэропорт всю ночь работал в штатном режиме, с утра в авиагавани задерживаются 4 рейса, 2 на прилет и 2 на вылет, пишет «Высота 102». Цены на бензин и дизель снова выросли в Волгоградской области. Бензин за минувшую неделю с 9 по 15 июня подорожал на 0,2%, дизель на 0,4%. Это следует из данных Волгоградстата, на которые ссылаются городские вести. Так, литр 92-го бензина стоит 64 рубля 42 копейки, 95-й 71,5 рубль, а за литр 98-го нужно заплатить 92 рубля 86 копеек. Литр дизельного топлива стоит в среднем 76 рублей 7 копеек. 16-летнюю жительницу Светлоярского района Волгоградской области будут судить за передачу банковской карты мошенникам. Девушка согласилась сделать это за вознаграждение. По версии следствия, в ноябре прошлого года школьница вступила в переписку с незнакомцем. Он предложил ей легкий заработок, и она согласилась. Вскоре на ее банковскую карту начали поступать деньги, которые мошенники выманивали у доверчивых граждан. Часть средств волгоградка оставляла себе в качестве оплаты за услугу. Остальное переводила на указанные счета. Свою вину девушка признала полностью и раскаялась, пишет «Комсомолка». В уроки физкультуры в школе планируют включить фиджитал-спорт. Сейчас модуль тестируют, в эксперименте участвуют 59 школ. Он продолжится и в следующем учебном году. Как говорит первый замминистра просвещения Александр Бугаев, первые результаты эксперимента очень неплохие. Это цитата. Задача фиджитал-спорта – оторвать ребенка от компьютера и вывести на улицу. Если результаты будут положительными, модуль может стать вариативным в школьной программе. Фиджитал-спорт – это гибрид цифрового и физического форматов. Участники сначала соревнуются в компьютерном симуляторе, а потом выполняют те же упражнения на реальной площадке. Доллар 72,75, евро 84,34.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника в Витановом». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Реклама. Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на Радио Спутник и только что мистер Данос. Я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с хитами легендарной группы Кино. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. Далее на Спутнике Джанго. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.

0: автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: А ну, спи микрофон. В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
0: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио СМИ.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. С вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. 977-377.
3: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая. 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что студия. Далее на «Спутнике Уикенд», а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. На заправках Татнефти отменили практически все ограничения. 92-й бензин и дизтопливо продаются свободно, сообщили Интерфаксу в компании. По 95-му бензину лимиты 30 литров в одни руки пока сохраняются. Чрезвычайная пожароопасность ожидается на юго-востоке Волгоградской области до конца суток 18 июня. Это касается Урюпинского, Новониколаевского, Нехаевского, Камышинского, Котовского и Калачевского районов, сообщает В1. 80-летний житель Волжского отдал мошенникам 17 миллионов рублей. Ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками силовых структур и убедили, что с его счетов деньги якобы уходят в недружественное государство, и все средства нужно перевести на безопасные счета, пишет «Комсомольская правда». Президент Франции встречал лидеров «Большой семерки» под русскую песню. В соцсетях Эммануэля Макрона опубликован ролик, где он с супругой приветствует западных лидеров под российский трек «Капибара», который у нас давно стал мемом. Кстати, в прошлом году ролик Макрона с саммита G7 тоже был под «Капибару», сообщает РЕН-ТВ. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Брейнсторм» с хитом «Maybe» еще Макси Прист и в самом начале Майкл Джексон.
1: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоград.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Брейнсторм». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на «Спутнике» «Депеш Мод» и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500 520. ООО «СЗ Сталстройинвест».
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ был подписан электронно в среду вечером, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. В иранском МИДе подтвердили, что текст документа согласован и подписан. Среди его положений – взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, снятие санкций с Ирана и обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие. Кроме того, США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана минимум на $300 миллиардов. А Иран обязуется 60 дней не взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив. 4 рейса отменили в Волгоградском аэропорту. Сегодня утром отменены 2 посадки самолетов из Москвы, запланированные на 9:10 и 9:30, а также вылеты в обратном направлении в 9:35 и в 10:30. Кроме того, задерживается прибытие борта из Анталии. Вместо 10:35 самолет ждут только в 16:30 вечера, а вылет в обратном направлении отложили с 12:00 на 21:00, пишут новости Волгограда. Школьник из Камышина поборется за путевку на Северный полюс. Захар Наумов попытается попасть в состав 7-й арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний». Судьба будущего путешествия решится в финале конкурса, который пройдет в конце июня в Москве. 48 лучших участников по итогам полуфиналов объединятся в 16 команд по 3 человека и встретятся в Москве для завершающих испытаний, которые пройдут в формате дебатов, сообщает «Высота 102». По их итогам назовут имена победителей. Они в августе этого года отправятся в незабываемое путешествие. В онлайн-этапах конкурса в 2026 году приняли участие более 73 тысяч подростков от 14 до 16 лет из всех 89 регионов России. 27 июня, в День молодежи, в Волгоградской области традиционно введут сухой закон. День молодежи ежегодно отмечают в последнюю субботу июня. Запрет на розничную продажу алкоголя в этот праздник прописан в региональном законодательстве. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность. Запрет не распространяется на общепит. В Госдуме предложили сделать бесплатными первые 20 минут на платных парковках общего пользования. С такой инициативой депутаты обратились в Минтранс, передают РИА. По задумке, если водитель уехал раньше этого срока, плата за парковку и штраф за неоплату не применяются. Если машина остается дольше, стоянка оплачивается по правилам конкретного региона или города. Авторы инициативы отмечают, что сейчас сроки оплаты в разных местах отличаются. Из-за этого водители могут получить штрафы даже за короткую остановку. Доллар 72.75, евро 84.34.
3: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
5: Завтра пасмурно, дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 19, днем до плюс 24.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: фабрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
1: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
2: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.
3: Волгоград. 105.1 FM.

0: Purple Disco Machine, Substitution, только что. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию в этот рабочий четверг. Буду с вами до вечера, много классной музыки у нас впереди. Сейчас, например, послушаем песню, с которой началась успешная сольная карьера Александра Маршалла в России. Это монументальная вещь «Орел».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
6: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
7: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио

0: возьми меня с собой.
1: Александр Маршал. «Орел» – музыка, которую мы любим. Слушаем дальше цепляющую вещь «Аркада». Игра – это Дункан Лоуренс через 3 минуты. А сейчас с нами Анна Романова.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Щегол – это одна из самых ярких, смышленых и веселых птиц в наших лесах и садах. В середине июня щегол часто можно встретить в цветущих зарослях. Сегодня щеглы. Щегла невозможно перепутать с другими птицами. У него ярко-красная маска вокруг клюва, белые щечки, черная шапочка и широкие лимонно-желтые полосы на крыльях. Собственно, название щегол произошло от старинного слова «щеголять», то есть «нарядно одеваться». Щеглы – лучшие друзья дачников, потому что они обожают семена сорняков. Их любимая еда – это семена чертополоха, репейника, лопуха и одуванчиков. Форма клюва щегла уникальна. Он экстремально тонкий и конусовидный на конце. Фактически это тонкий природный пинцет, который позволяет аккуратно выкусывать семечко, не разрушая защитную оболочку соцветия. Клюв самца щегла в среднем на 1 мм длиннее и глубже, чем у самки. В мире птиц это огромная разница. Из-за этого самцы и самки щеглов никогда не конкурируют за еду. При постройке гнезда самка использует паутину гусениц и пауков как крепежный материал. Она буквально приматывает основу гнезда паутиной к веткам. Песня щегла невероятно богатая. Она состоит из множества разных звуков, а всего в одной песне щегол может объединять более 20 разных мелодий. Щеглы легко учатся у сородичей и могут вставлять в свое пение звуки, которые услышали от других птиц в саду. Как выяснили ученые, щеглы делают это без цели, например, не для того, чтобы ввести в заблуждение конкурентов, а просто потому, что им это нравится. Самый знаменитый в мире щегол – это птица с картины Карла Фабрициуса, написанной в 1654 году. Фабрициус был самым загадочным учеником Рембрандта и погиб в 32 года во время взрыва порохового склада в Делфте. Его мастерская сгорела, и до наших дней дошло всего около 12 картин, в том числе щегол, написанный в год его гибели. И что на первом месте? Щеглы очень сообразительные. Раньше их часто держали дома и учили цирковым трюкам. Например, щеголу можно научиться открывать крошечную коробочку с кормом или самостоятельно за веревочку вытягивать из крошечного колодца наперсток с водой. В неволе щегол быстро привыкает к человеку, начинает узнавать его по голосу, садится на плечо и даже поет хозяину песенки.
3: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Радио «Спутник». Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио «Спутник».

0: Не пропускайте новинку, которая, думаю, подарит вам отличное летнее настроение. Dive into the ocean. Нырнуть в океан. Это Элук, Зиба и Portugal The Man. Через полторы минуты пока же новости.
1: Здравствуйте. Силы ПВО сбили за ночь 555 украинских дронов, сообщили в Минобороны. В общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Мамаев курган закроют из-за ежегодной мемориальной акции «Завтра была война». 20 июня с утра ограничат доступ на площадь скорби. 21 июня на весь день ограничат заезд транспорта со стороны Рокоссовского, а вечером закроют доступ посетителей на территорию мемориального комплекса. В Волжском задержали мужчину, подозреваемого в скупке банковских карт для мошенников. По версии следствия, в течение года 22-летний молодой человек покупал и перепродавал банковские карты, которые позже использовались для переводов денег, полученных мошенническим путем, пишут новости Волгограда. Криштиану Роналду не помог сборной Португалии, которая не смогла обыграть Демократическую Республику Конго в групповом матче чемпионата мира. Матч завершился со счетом 1-1, и Роналду никак не отметился в этой игре. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
0: Завтра пасмурно, дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 19, днем до плюс 24.
4: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32-Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в ближайшую десятиминутку. У нас на старте Селена Гомес, также красивый медляк Seven Seconds, Юсон Ундуре и Нана Черри. А начнем нашу золотую коллекцию с Pet Shop Boys.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня, 0+.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60 57 57.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
7: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
8: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Селена Гомес в золотой коллекции часа. Дальше с нами No Doubt, Don't Speak, пронзительный хит откроет 5 песен о любви. А сейчас музыка понятная без слов. Скрипачка Линдси Стирлинг, Crystallize.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Клиника Эмпо.
3: Эмпо? Эмпо.
4: Эмпо.
3: Эмпо.
4: Эмпо.
3: Эмпо. 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
6: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
7: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
8: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 400 000 рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Евросоюз хочет получить право отбирать у россиян уже выданные шенгенские визы и виды на жительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Речь идет о том, чтобы пересматривать решения по визам у россиян, которые работали в российских компаниях, заявляли, что поддерживают СВО или, наоборот, не поддерживают европейский политический курс. Официальным обоснованием для таких мер могут стать соображения безопасности. Тем не менее, пока странам ЕС не удалось согласовать эти рестрикции, добавил источник. В Волгограде из-за массированной атаки БПЛА на Москву задержаны 6 рейсов. Еще 3 отменены. Речь идет о самолетах в Москву и обратно. Сегодня ночью на Московскую область, как и на другие регионы страны, обрушилась мощная атака украинских беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за ночь дежурные расчеты ПВО уничтожили около 180 дронов. Еще 14 были перехвачены в утренние часы. Из-за налета БПЛА в столице в целях безопасности вводили ограничения во всех московских аэропортах. Волгоградскую область минувшей ночью также не миновала атака дронов. В регионе работала система ПВО. Режим беспилотной опасности был объявлен вчера в начале 11 вечера и снят только сегодня в 6 утра. Всего за минувшую ночь средства ПВО уничтожили над российскими регионами 555 украинских беспилотников. Уголовное дело по статье об оправдании терроризма возбуждено в отношении 19-летнего жителя Паласовки. Внимание ФСБ и МВД молодой человек привлек своими комментариями о захвате заложников в Ростове 2 года назад. Пользователь, демонстрируя поддержку террористической деятельности, оставил в одном из интернет-мессенджеров комментарий к публикации о ЧП в ростовском СИЗО. В своем высказывании волгоградец поддерживал и оправдывал действия членов международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ по Волгоградской области. Житель Паласовки в настоящее время уже находится в СИЗО, так как ранее против него были возбуждены уголовные дела по статье о незаконном обороте наркотиков. Профессия «писатель» появится в России с 1 сентября этого года, сообщает РИА со ссылкой на Минцифры. В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в России нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. Стандарт легитимизирует писательский труд в правовом поле для учета в системе образования, при оформлении грантов, в кадровом учете и разработке программ поддержки авторов. Доллар 72,70. 5 евро 84,34.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра пасмурно, дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 19, днем до плюс 24.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Услышим Рикардо Фолли, чуть раньше Грегуар, Максим Леонидов с трогательной историей видения, Зейн через 3 минуты, а начнем 5 песен о любви с No Doubt.

0: Грегуар в пяти песнях о любви. В рамках пятерки у нас еще один трек. Такая задумчивая, красивая песня, даже такое музыкальное рассуждение о жизни, об отношениях, обыкновенные истории. Слушаем Рикардо Фоле.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
7: Премьер-строй «Волгоград» 60-57-57.
8: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: Буквально через полторы минуты с нами Крис Ри and You My Love. А сейчас о важном и интересном. Новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Переговорщики от США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер планируют посетить Россию в ближайшее время, но точные даты пока не определены. Об этом «Вестям» сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. В Паласовском районе при пожаре погибли мужчина и женщина. Трагедия произошла вчера в одном из частных домов. Предварительно причиной возгорания могло стать неосторожное курение. Губернатор Андрей Бочаров и митрополит Феодор приняли участие в закладке камня на месте будущего просветительского центра. Он будет построен недалеко от собора Александра Невского в Волгограде. Картошка в России подешевеет уже в июле. Как пояснили в Думском комитете по аграрным вопросам, в России уже идет сбор раннего картофеля, и сейчас главное – хорошая погода. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра пасмурно, дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 19, днем до плюс 24.
2: Реклама.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске Lighthouse Family, также король медляков Элтон Джон. А начнем с Modern Talking, Do You Wanna, в «Золотой коллекции часа».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешеходов.

0: Телефон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Lighthouse Family. Run. В финале золотой коллекции часа. Лимар на старте, If There's Any Justice. А сейчас предлагаю вспомнить замечательный советский фильм «Мой ласковый и нежный зверь». Послушаем мелодию из этой картины в обработке диджея Грува в инструментальной музыке.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Банк России завтра проведет очередное заседание по ключевой ставке. Большинство экспертов ждут нового снижения. Самым вероятным они называют шаг на 0,5%, то есть до 14% годовых. По оценке экономистов, в пользу такого решения говорят замедление инфляции, крепкий рубль, дорогие кредиты для бизнеса. При этом резкого снижения не прогнозируют. Эксперты считают, что ЦБ будет действовать осторожно, смотреть на инфляцию и другие риски. После атаки на автобус под Брянском Белоруссия ограничит выезд детских групп без государственного надзора и специального разрешения. Такое поручение дал президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «Комсомольская правда». Напомню, накануне украинский дрон прицельно ударил по автобусу в Брянской области. В автобусе ехала детская футбольная команда из Гомеля. Погибла женщина, сопровождавшая группу. Несколько человек получили травмы, в том числе дети. Лукашенко также заявил, что Минск намерен установить все обстоятельства произошедшего и ждет от Киева честного ответа. 3 миллиона рублей взыскали из фирмы бывшего депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова за погибшего в центре города мужчину, которого ударило снесенной ветром доской. Прокуратура добилась, чтобы руководство ООО «Земля-профи» возместило моральный ущерб единственному сыну умершего, который с детства является инвалидом. Трагедия произошла 11 июля 2023 года. Снесенный порывом ветра с недостроенного здания гостиницы на улице Краснознаменской кусок фанеры упал на голову 50-летнего Юрия Земляного. От сильнейшего удара он потерял сознание, а через 2 дня скончался в реанимации. Губернатор Андрей Бочаров и митрополит Феодор приняли участие в закладке первого камня на месте будущего просветительского центра. Он будет построен в Комсомольском саду недалеко от собора Александра Невского в Волгограде. Объект будет совмещать в себе воскресную школу, общественные просветительские центры с библиотекой, иконописной мастерской и другими объектами. Новый просветительский центр станет совместным проектом Волгоградской области и Русской Православной Церкви. Автоэксперт назвал 5 самых популярных цветов автомобилей у россиян в этом году. Как сообщил газете «РУ» директор по маркетингу одного из автосалонов Юрий Блинов, структура спроса совпадает с мировыми трендами. Белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых машин. Главным трендом года становится рост интереса к нестандартным оттенкам, прежде всего к зеленому, а также синему. Доллар 72.75, евро 84.34.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
4: Завтра пасмурно, дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 19, днем до плюс 24.
5: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Меньше слов, больше музыки. С нами только что Инна Ап. Дальше теплый, невероятно душевный рок-хит от Чайфов «17 лет». Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Чтобы этот рабочий четверг проходил легче и продуктивнее, ставим для вас великолепную музыку. У нас Мануа Рейнелли, Back to Me, только что. Дальше легенды, включаем Скорпов, рок-баллада Still Loving You.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня симфония в парке. Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
4: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстроинвест».
5: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Спутник».
1: Через полторы минуты у нас One Republic Need Your Love, а пока время новостей о важном и интересном.
2: Здравствуйте. 17 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате атаки БПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Региональные власти окажут всю необходимую помощь каждому, кого затронула эта атака, добавил губернатор. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области. Это когда погода представляет реальную угрозу. В ближайшие дни в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность. Ожидаются грозы и штормовой ветер, сообщают городские вести. В Волжском задержали пьяного 18-летнего хулигана, который ночью во дворе устроил погром, прыгал по крышам припаркованных машин. Наибольшие повреждения получили 4 иномарки. Стоимость ремонта как минимум 100 тысяч рублей. Прыгуну по статье хулиганства грозит до 5 лет лишения свободы. Радиостанция «Судного дня» вновь проявила активность и сегодня в 10:50 по московскому времени выдала слово «ощупывание», а в понедельник было слово «карандаш». С 70-х годов смысл этих посланий пытаются разобрать любители инопланетных загадок и иностранные разведки. Елена Пипия, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра пасмурно, дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 19, днем до плюс 24.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Меня зовут Роман Калашников, и с удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция на старте. Для вас Хозьер, перед этим трек, который буквально призывает быть верным себе и не извиняться за свою индивидуальность. Never gonna say I'm sorry. Это Ace of Base. А начнем с Bad Boys Blue, нашу золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Ты серьезно? Все потратил?
5: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
6: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Бразильер Тейтмиту Чорч в золотой коллекции этого часа. У нас впереди неторопливая обволакивающая песня «Enigma Sadness». Пока же музыка понятная без слов. Art of Noise, Peter Gunn.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Какой надежный кирпич для дома?
4: Конечно же, это «Строма».
5: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Телефон рекламной службы 52-62-40.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Внешний госдолг России упал до рекордного минимума за долгое время. Только за апрель показатель сократился на 4,2 миллиарда долларов. Это стало рекордным снижением за месяц, как минимум за последние 15 лет, следует из данных Минфина. На июнь, как показано на сайте министерства, внешний долг составляет 54 миллиарда 800 миллионов долларов. У России оказался самый низкий госдолг среди стран большой двадцатки. В Волгограде из-за массированной атаки БПЛА на Москву задержаны 6 рейсов, еще 3 отменены. Речь идет о самолетах в Москву и обратно. Сегодня ночью на Московскую область, как и на другие регионы страны, обрушилась мощная атака украинских беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за ночь дежурные расчеты ПВО уничтожили около 180 дронов. Еще 14 были перехвачены в утренние часы. Из-за налета БПЛА в столице в целях безопасности вводили ограничения во всех московских аэропортах. Волгоградскую область минувшей ночью также не миновала атака дронов. В регионе работала система ПВО. Режим беспилотной опасности был объявлен вчера в начале 11 вечера и снят только сегодня в 6 утра. Всего за минувшую ночь средства ПВО уничтожили над российскими регионами 555 украинских беспилотников. Уголовное дело по статье об оправдании терроризма возбуждено в отношении 19-летнего жителя Паласовки. Внимание ФСБ и МВД молодой человек привлек своими комментариями о захвате заложников в Ростове 2 года назад. Пользователь, демонстрируя поддержку террористической деятельности, оставил в одном из интернет-мессенджеров комментарий к публикации о ЧП в ростовском СИЗО. В своем высказывании волгоградец поддерживал и оправдывал действия членов международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ по Волгоградской области. Житель Паласовки в настоящее время уже находится в СИЗО, так как ранее против него были возбуждены уголовные дела по статье о незаконном обороте наркотиков. В новый учебник по обществознанию для 9 классов включили упражнения по распознаванию фейков. Об этом сообщает агентство ТАСС. Школьникам объяснят, как противостоять дезинформации, недостоверным новостям и манипуляциям в интернете. Отдельное внимание в учебнике уделили информационной безопасности. Речь идет об антивирусных программах, защите от спам-звонков и привычки проверять данные по официальным источникам. Доллар 72,75, евро 84,34.
3: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
5: Завтра пасмурно, дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 19, днем до плюс 24.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Синара Девелопмент дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Качество квартиры ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: яркий, бодрящий и невероятно прилипчивый хит от The Colors, Итало Диско, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, дальше с нами Звери, до скорой встречи. Давайте слушать.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Клиника Эмпо.
5: Эмпо?
6: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
11: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

Ворон «Лихорадочный сон». Классная песня только что. Ну и на этот трек снят забавный клип, где в финале Пэрис Хилтон как бы будет главного героя, давая ему такую сочную пощечину. Дальше Сэнди Ли, «Paradise». Оставайтесь в компании золотых хитов.

0: Радио «Спутник». Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио «Спутник».
2: Желаю вам отличного дня. Один из ближайших хитов — это трек «No Roots» от Элис Мартен через полторы минуты. А сейчас слушаем новости.
3: Здравствуйте. Более 500 рейсов отменено и задержано во всех аэропортах Москвы. Самая напряженная ситуация в Шереметьево, сообщает телеграм-канал ШОТ. Сегодняшняя террористическая атака Киева на московский регион — одна из самых массированных. На подлете к столице сбито 194 БПЛА. В Паласовском районе при пожаре погибли мужчина и женщина. Трагедия произошла вчера в одном из частных домов. Предварительно причиной возгорания могло стать неосторожное курение. Губернатор Андрей Бочаров и митрополит Феодор приняли участие в закладке камня на месте будущего просветительского центра. Он будет построен недалеко от собора Александра Невского в Волгограде. В России школьникам стало труднее попасть в 10 класс. Повысилась конкуренция. В некоторых школах на место претендует несколько человек. Школы начинают отсеивать троечников, поэтому больше девятиклассников выбирают колледжи и техникумы, пишут «Известия». Елена Пипия, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Вита Нова». Завтра пасмурно, дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 19, днем до плюс 24.
4: Реклама.
1: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Вита Нова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: С вами Роман Калашников. Дальше «Золотая коллекция». Для вас Дэвид Червит, Дженнифер Пейдж. А начнем с Queen. «I want to break free» в «Золотой коллекции» нашей музыкальной подборки.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Дэвид Червиц, Leap of Faith в золотой коллекции часа. С нами дальше Jam & Spoon, Set Me Free, пока же музыка понятная без слов. Слушаем трек Moonlight Sonata.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Переговорщики от США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время, однако конкретные даты визита еще не определены. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами, цитирует агентство ТАСС заявление Юрия Ушакова. Добавлю, последний раунд трехсторонних переговоров по вопросу украинского конфликта состоялся во второй половине февраля, после чего стороны несколько раз заявляли о постановке переговоров на паузу. Более полутора десятков рейсов задержаны или отменены в Волгоградском аэропорту после закрытия столичных аэропортов. По данным онлайн-табло аэропорта Сталинград, на вылет отменены 6 рейсов, а на прилет 7. Кроме московских самолетов, на прилет также задерживаются рейсы из Анталии и Санкт-Петербурга. Напомню, причиной массовых сбоев в расписании стала атака беспилотников на Москву. По данным столичных властей, было сбито около 190 дронов. В Центральном парке Волгограда начали испытания 36-метровой башни падения. Новый аттракцион называется «Прыжок в небо». Специалисты проверяют первые подъемы и падения посадочных модулей. Монтаж конструкции и оформление самого аттракциона уже завершились, пишут новости Волгограда. Во время тестов башню проверяют при разной нагрузке и возможных нештатных ситуациях. Посетители аттракциона пока имитируют мешки с песком. Аттракцион испытывают весом более 1,5 тонн. Самозанятым открыли доступ к бизнес-платформе «Макс». Представители национального мессенджера на этой неделе сообщили, что новый функционал стал доступен более чем 16 миллионам предпринимателей, которые зарегистрированы в этом налоговом режиме. Для подключения к платформе необходимо пройти авторизацию по номеру телефона на сайте business.max.ru, после чего выбрать тип профиля «Самозанятый» и подтвердить свои данные через госуслуги. По информации, на конец мая к платформе для партнеров уже подключились более 500 000 организаций и компаний. С 11 июня «Макс» запустил тестирование комментариев в своих каналах. В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию. По словам авторов инициативы, такая мера может стать хорошей социальной поддержкой. 13-я пенсия будет означать дополнительные расходы бюджета, но эффект того стоит, потому что такая мера – это одновременно поддержка и старшего поколения, и внутреннего спроса, пишет РИА Новости. Официальный доллар на сегодня – 72,75, евро – 84,34.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра пасмурно, дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 19, днем до плюс 24.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Диего, Пол Маккартни и Майкл Джексон. Say, say, say. Золотые хиты. Меня зовут Роман Калашников. Предлагаю в этот пока еще рабочий день добавить немного рока. Послушаем Константина Никольского. Я сам из тех.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрянь 125-770-007-0803.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Surf Mesa и Эмили «I Love You, Baby». Далее слушаем Сиси Кич «Heartbreak Hotel». Песня с таким названием есть и у Элвиса Пресли, и это совпадение не случайно. Дело в том, что продюсер и автор хита Дитер Болин сознательно сделал такое же название, чтобы привлечь дополнительное внимание к песне. Ну и ставка оправдалась. Получился хит.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
5: 543-0. Потолкуйте с нами.
6: Приглашаем на выставку модный товар. Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: С нами буквально через минуту Тейлор Свифт, ну а пока время новостей. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Россия получила 33 тела украинской стороне, переданы 522 погибших. Газета «Рус» ссылается на военкора, героя России Евгения Поддубного. Место проведения обмена не уточняется. Предыдущий обмен погибшими стороны проводили 15 мая. В Краснооктябрьском районе произошел пожар во многоэтажке. Сотрудники МЧС эвакуировали 10 человек. Возгорание произошло на балконе. Причиной пожара мог стать окурок, который залетел в открытое окно, пишет блокнот «Волгоград». В России за год на треть вырос спрос на подработку в клининге. Бизнес активнее привлекает временный персонал для уборки и обслуживания объектов, пишет «Коммерсант». Наиболее заметный рост спроса на исполнителей отмечен в Курганской области. Также в Пятерке, Белгородская, Волгоградская и Архангельская области и Подмосковье. Александра Короткова, служба информации.
3: Реклама.
4: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра пасмурно, дождь, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 19, днем до плюс 24.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты.
1: Категорически всех приветствую. Меня зовут Роман Калашников. Не пропускайте классные хиты. И дальше у нас золотая коллекция впереди. Для вас Адриан Сина и Сандра Энн Энджел. Чуть раньше Джо Кокер. А начнем с песни «Take My Breath Away». Берлин в золотой коллекции.
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о

0: планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
1: Не будет на стенах у нас перелома.
2: Не будет, если кирпич выберешь строма.
3: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
4: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Адриан Сина и Сандра Н. в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до следующей недели, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, слушаем Кенни Джи, мелодия «The Moment».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
3: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-502.
4: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Отмена рейсов в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников затронула около 8 тысяч туристов. В столице отменили около 120 рейсов и более 160 задержали, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Сбои коснулись половины вылетов, которые должны были быть выполнены ночью и утром. При этом почти не пострадали от закрытия столичных аэропортов популярные туристические направления. Отменены только 4 рейса в Стамбул, Анталию и Бодрума, а также один рейс в Хургаду. Об этом пишет «Коммерсант». Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно, в тихой, спокойной стране. Александра Лукашенко цитирует информагентство. В это же время президент Беларуси призвал не предъявлять никаких претензий к частной компании, которая устроила поездку, а лишь аккуратнее к этому относиться, пишет агентство ТАСС. В подземной части скоростного трамвая в Волгограде до конца этого года заменят рельсы. В мэрии сообщили, что объявлен аукцион по поиску подрядной организации. Капитальный ремонт запланировали между станциями Площадь Ленина и Комсомольская. Здесь предстоит заменить рельсы и их крепления, а также выполнить регулировку ширины рельсовой колеи. Работы не должны нарушить движение скоростных трамваев, так как основная их часть запланирована ночью. Об этом пишут городские вести. Дожди и грозы доберутся до Волгоградской области в конце рабочей недели. 19 июня в городе обещают небольшие осадки. Предстоящей ночью, по данным гидрометцентра, будет около плюс 16, а днем в пятницу обещают плюс 25, плюс 27. Кратковременные дожди и грозы прогнозируют также и для всей Волгоградской области. В некоторых районах региона предстоящей ночью может похолодать до плюс 8 градусов. При этом днем в пятницу жара вернется. В прогнозы обозначен коридор температура от плюс 26 до плюс 31 градуса, пишет КП «Волгоград». И в завершении выпуска. Колумбийские болельщики утешили юного фаната сборной Узбекистана. Ребенок после проигрыша своей любимой команды расплакался. В соцсетях распространилось видео, где южноамериканские фанаты скандируют «Узбекистан» специально для мальчика. Об этом пишет газета.ру. Сборные Узбекистана и Колумбии стартовали на чемпионате мира в Мексике. Минувшей ночью встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу Колумбии. Официальный доллар на сегодня 72,75, евро 84,34.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». На завтра синоптики пообещали нам облачную погоду, дождь, ветер северный слабый, ночью от 16 до 18 выше нуля, а днем 23-25.
0: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32-Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
0: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Трек, под который наверняка кому-то даже захотелось потанцевать, летний стремительный «In the Dark». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Добрый вечер, хорошего настроения. Дальше у нас еще «Оскар», послушаем песню «Между мной и тобой».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Клиника «Эмпо».
6: Эмпо?
7: Эмпо.
8: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
11: Эмпо.
12: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
15: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Наш.дом.рф».
16: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с «Агат РФ Пробег». Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают «Агат РФ Пробег». Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
17: «Агат. Продавай выгодно».
18: Телефон рекламной службы 52 62 44.
19: Радио «Спутник».

0: «Влюбиться так легко», об этом композиция «So Easy» Оливии Дин. Дальше у нас с вами еще золотой хит «Modern Token» «Арабское золото».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль 977-377.
9: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
10: 0+.
11: Ты серьезно? Все потратил?
12: Спокойно! Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
13: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами, колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: очереди у нас с вами отличная песня. Это Ширна «Shape of You». Но прежде еще новости коротко.
1: Здравствуйте. Пожар на московском нефтеперерабатывающем заводе в основном локализован, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что пострадавших на заводе в результате этого ЧП нет. Идет тушение оставшегося очага. Напомню, причиной возгорания оказался прилет беспилотника. Выпускница первой гимназии в Волгограде стала 200-бальницей. 11-классница сдала на максимальное количество баллов литературу и обязательный ЕГЭ по русскому языку, пишет блокнот «Волгоград». После оглашения результатов единого госэкзамена по русскому языку число 100-бальников в регионе выросло до 53 человек. Кипр выдал России бизнесмена, который не заплатил на родине больше 2,5 миллиардов налогов. Мужчину отправили домой под конвоем российских сотрудников Интерпола и ФСИН. Ранее Кипр уже выдавал России фигурантов уголовных дел о мошенничестве и экономических преступлениях, пишет «Московский комсомолец». Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный слабый, ночью до плюс 18 градусов, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: FM.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM. Добрый вечер. Играйте в «Невероятный вопрос» по будням и выигрывайте приз «Килограмм плова». Спонсор игры ИП «Попов» Максим Анатольевич. Современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке «Тулака». Как накормить целый коллектив вкусно и сытно? Решение есть. В столовой «Три казана» каждый день готовят разнообразные обеды на любой вкус. Позвоните и закажите бесплатную дегустацию для вашей компании. Столовая «Три казана» для тех, кто любит вкусно поесть. Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, в ней NSYNC, Bye Bye Bye, также Raymond Tonight. В начале золотой коллекции песня «Признание в самых светлых искренних чувствах». Nothing's gonna change my love for you, Глен Медейроса.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
2: ОАО «Российские железные дороги».
3: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: приятный мужской голос у вокалиста этой группы Реймона Гарви. Коллектив называется в его честь Реймон, а песня Tonight. Дальше у нас с вами еще Кристиана Леонтью, Story of My Life. До этого расскажу о погоде уже на последней рабочей, чуть раньше инструментальные композиции.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Не любишь холод? Согреем. Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60 57 57.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Правила программы семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Обновленный механизм будет ориентирован на стимулирование рождаемости, заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По словам чиновника, в течение последнего месяца Минстрой обсуждал параметры реформы с представителями финансово-экономического блока правительства. Агентство ТАСС напоминает, что весной глава правительства Михаил Мишустин поручил Минфину к июлю проработать вопросы дифференцирования ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Пассажиры московских рейсов продолжают ждать своих вылетов в аэропорту Волгограда. Портал V1 пообщался с теми, кто приехал в аэропорт еще утром. По словам волгоградцев, задержки рейсов начинаются от 3 часов. Части пассажиров авиакомпании обещают предоставить размещение в гостинице. По данным онлайн-табло, отмены коснулись только московских рейсов. Все они должны были прилететь или вылететь утром или около полудня. Также отменен вечерний вылет в Анталью. Рейс с турецкого курорта прилетит в Волгоград только в половине 4 утра 19 июня. На содержание танцующего моста в Волгограде за 2 года потратят больше 180 миллионов. Контракт с подрядчиком будет заключен до 2028 года. Как пишет блокнот «Волгоград», началом выполнения работ по обслуживанию объекта станет 1 июля. Подрядчик должен содержать в нормативном состоянии технические конструкции. Кроме этого, в документе перечислены не только дороги, но и развязки, съезды и подходы к мосту и их электроосвещение. Почти половина интернет-пользователей в России перед покупками в онлайне читают отзывы на товар. Еще 48% пользователей переходят посмотреть товар подробнее, либо вместо соцсетей и мессенджеров ищут аналогичные товары на маркетплейсах. Каждый третий участник опроса сравнивает товар с другими вариантами, а 26% сохраняют публикацию, чтобы как следует обдумать потом. Данные опроса на ФИ приводит агентство ТАСС. В Шервудском лесу погиб тысячелетний дуб Робин Гуда. Об этом сообщила Independent. По данным издания, дерево в этом году не дало свежей листвы. Специалисты не исключают, что причиной гибели знаменитого дуба мог вполне стать наплыв туристов. Люди утрамбовали всю землю вокруг знаменитого дерева, и из-за этого его корни теперь не могут получать воду. Официальный доллар на завтра 73.36, евро 85.03.
3: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный слабый, ночью до плюс 18 градусов, а днем 23-25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: хорошо, когда рядом есть плечо, к которому можно прислониться. Песня называется «Ничего не бойся», группа «Секрет». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Добрый вечер. Далее композиция «Creeping».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Кто-то меняет прически, а кто-то и имена. Мы послушали Бонни Тайлор. При рождении ее назвали Гейнер Хопкинс. Позже она сменила имя сначала на Шерон Дэвис, а потом уже стала Бонни Тайлор. Дальше у нас с вами еще смысловые галлюцинации. Послушаем песню «Последнее признание».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ «Сталстроинвест».
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Смотр».

0: 105.1 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Спутник».
1: На очереди у нас с вами песня, у которой абсолютно летнее настроение, называется «I Just Might» Бруно Марса. Но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Щегол – это одна из самых ярких, смышленых и веселых птиц в наших лесах и садах. В середине июня щегол часто можно встретить в цветущих зарослях. Сегодня щеглы. Щегла невозможно перепутать с другими птицами. У него ярко-красная маска вокруг клюва, белые щечки, черная шапочка и широкие лимонно-желтые полосы на крыльях. Собственно, название щегол произошло от старинного слова «щеголять», то есть «нарядно одеваться». Щеглы – лучшие друзья дачников, потому что они обожают семена сорняков. Их любимая еда – это семена чертополоха, репейника, лопуха и одуванчиков. Форма клюва щегла уникальна. Он экстремально тонкий и конусовидный на конце. Фактически это тонкий природный пинцет, который позволяет аккуратно выкусывать семечко, не разрушая защитную оболочку соцветия. Клюв самца щегла в среднем на 1 мм длиннее и глубже, чем у самки. В мире птиц это огромная разница. Из-за этого самцы и самки щеглов никогда не конкурируют за еду. При постройке гнезда самка использует паутину гусениц и пауков как крепежный материал. Она буквально приматывает основу гнезда паутиной к веткам. Песня щегла невероятно богатая. Она состоит из множества разных звуков, а всего в одной песне щегол может объединять более 20 разных мелодий. Щеглы легко учатся у сородичей и могут вставлять в свое пение звуки, которые услышали от других птиц в саду. Как выяснили ученые, щеглы делают это без цели, например, не для того, чтобы ввести в заблуждение конкурентов, а просто потому, что им это нравится. Самый знаменитый в мире щегол – это птица с картины Карла Фабрициуса, написанной в 1654 году. Фабрициус был самым загадочным учеником Рембрандта и погиб в 32 года во время взрыва порохового склада в Делфте. Его мастерская сгорела, и до наших дней дошло всего около 12 картин, в том числе щегол, написанный в год его гибели. И что на первом месте? Щеглы очень сообразительные. Раньше их часто держали дома и учили цирковым трюкам. Например, щеголу можно научиться открывать крошечную коробочку с кормом или самостоятельно за веревочку вытягивать из крошечного колодца наперсток с водой. В неволе щегол быстро привыкает к человеку, начинает узнавать его по голосу, садится на плечо и даже поет хозяину песенки.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный слабый, ночью до +18 градусов, а днем 23-25.

0: Мы с вами уже остановились всего в одном шаге от нашей золотой коллекции. В ней послушаем Стинга, а также Рианну. А в начале нашей с вами тройки появится легендарная Патрисия Касс. Певица однажды сказала, цитата: «Женщин великое множество, у каждой свои пристрастия и предпочтения, но единственное, что идет всем без исключения, это любовь». Послушаем песню Патрисии Касс «Венеры на автобусных остановках».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте трцакварель.рф.

0: 18+.
1: Привет, соседка! А вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
6: 543-0. Потолкуйте с нами.
7: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: в нашей с вами золотой коллекции Риана. Она родилась на острове Барбадос, а в 16 лет переехала в США, чтобы начать там музыкальную карьеру. Далее у нас Ace of Base, до этого еще расскажу о погоде, а чуть раньше инструментальная музыка.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 400 000 рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
2: Агат. Покупай выгодно. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Госдуме призвали сократить срок возврата денег за отмену рейсов. Причиной инициативы парламентарии называют ситуацию в российских аэропортах, которые связаны с закрытием неба и массовой отменой рейсов. Минтранс призвали сократить срок возврата стоимости билетов до 1-2 дней, чтобы у пассажиров авиакомпаний таким образом появлялись деньги на покупку билетов на другие виды транспорта. ТАСС уточняет, что сейчас рассмотрение заявления на возврат средств за авиабилеты может занимать до 30 дней. Арбитражный суд в Волгоградской области обязал бывших собственников 4 отелей «Мартен» освободить незаконно занимаемые объекты. Инстанция 18 июня полностью удовлетворила иск территориального управления Росимущества. Об этом пишет «Высота 102». В Волгограде расположены 4 отеля, которые входили в скандальную сеть «Мартен». Несмотря на национализацию, гостиницы весной и даже в начале лета продолжали принимать постояльцев, нарушая предписание. С 12 мая арбитражный суд наложил запрет на пользование зданиями и повторно их опечатали в конце прошлого месяца. Санитарные врачи рассказали жителям Волгоградской области, как правильно выбирать суши и роллы. Представители Роспотребнадзора советуют делать заказы только в проверенных кафе и ресторанах. Выбирая такое, важно оценивать чистоту помещений, наблюдать за персоналом и читать отзывы в интернете. Летом время доставки блюда не должно превышать 30 или 40 минут. Рекомендации Волгоградского Роспотребнадзора появились после массового отравления в Камышине, пишет КП «Волгоград». Жители Подмосковья рассказали о нефтяном дожде, прошедшем после пожара на НПЗ. По словам одной из жительниц Люберец, вместе с водой на поверхностях детских площадок, машинах и даже на одежде людей появляются черные маслянистые капли. На ладони такие капли оставляют следы. Некоторые жители пишут, что постирали одежду после возвращения домой. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что на московском НПЗ пожар в основном локализован, экстренные службы продолжают контролировать обстановку. В России за год на треть вырос спрос на подработку в клининге. Бизнес все активнее привлекает временный персонал для уборки и обслуживания объектов, пишет газета «Коммерсант». Наиболее заметный рост спроса на исполнителей отметили в Курганской области. Также в пятерке регионов Белгородская, Волгоградская и Архангельская область и Московский регион. Официальный доллар на завтра 73.36, евро 85.03.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный слабый, ночью до плюс 18 градусов, а днем 23-25.
0: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: хит.
1: Рок-н-ролл, латино, диско.
0: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект

0: Как вам этот дуэт? Мы послушали Шона Мендеса и Камилу Кабельо. Песня называется «Сеньорита». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. А дальше у нас с вами еще Вячеслав Бутусов. Послушаем песню «Идущего домой».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Леони и Скотт Каллам. Композиция называется «Stay». Дальше у нас с вами Шаде. Кстати, успех к ней пришел сразу с выходом ее дебютного альбома «Diamond Life». Мы послушаем песню с него, которая вам хорошо известна, «Smooth Operator».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM. Добрый вечер. К нам с вами приближаются выходные. В эти субботу и воскресенье на «Спутнике» уикенд с группой «Кино». Песни Виктора Цоя – это гимны свободы, искренности и молодости, на которых выросли миллионы. Проведите эти выходные на 105.1 FM 12+. Мы с вами остановились все в одном шаге от золотой коллекции. В ней Джоан Осборн, One of Us, I Heard a Wonderful Life. В начале золотой коллекции просто отличный хит для отличного вечера четверга. Называется «О, Pretty Woman» Роя Орбисона.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: наш с вами золотой коллекции Hertz Wonderful Life. Вам желаю прекрасного вечера. Оставайтесь с нами. Далее Anastasia, Left Outside Alone. До этого еще музыка, над которой время не властно. Послушаем мелодию Ennio Morricone.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Отмена рейсов в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников затронула около 8 тысяч туристов. В столице отменили около 120 рейсов и более 160 задержали, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. При этом почти не пострадали от закрытия столичных аэропортов популярные туристические направления. Отменены только 4 рейса в Стамбул, Анталию и Бодрум, а также один рейс в Хургаду. Об этом пишет «Коммерсант». На территории Волгоградской области действует предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Оно касается юго-восточной части региона, а также отдельных районов на юго-западе. Высокая пожароопасность объявлена 18 и 19 июня до конца суток. Об этом пишут новости Волгограда. В МЧС напоминают, что при 4 и 5 классе пожароопасности причиной крупного ландшафтного пожара может быть любая искра. Спасатели патрулируют места массового отдыха у воды, кемпинги, а также лесные массивы и дачные сообщества. В Центральном парке Волгограда начали испытания 36-метровой башни падения. Новый аттракцион называется «Прыжок в небо». Специалисты проверяют первые подъемы и падения посадочных модулей. Монтаж конструкции и оформление аттракциона при этом уже завершены. Во время тестов башню проверяют при разной нагрузке, а также на возможные внештатные ситуации. Посетителей аттракциона имитируют мешки с песком. Аттракцион испытывают весом более 1,5 тонн. Россиян призвали в очередной раз сменить пароли в личных кабинетах и включить двухфакторную аутентификацию. Издание «Киберньюз» сообщило о крупнейшей в истории утечке данных пользователей. Представители сферы компьютерной безопасности газете «РУ» рассказали, что в открытый доступ могли попасть более 24 миллиардов строк. Цель таких взломов – это логины и пароли, которые хакеры позже подставляют на различных сервисах в надежде, что данные подойдут. Причины аварии батискафа «Титан» 3 года назад объявили специалисты из Канады. Окончательный отчет о крушении глубоководного батискафа опубликовал Транспортный совет безопасности страны. Главными причинами трагедии назвали повреждение углепластиковой обшивки, халатность оператора, а также недостаточный надзор за эксплуатацией «Титана». В документе объемом в 136 страниц сказано, что свойства корпуса не проходили испытания, поэтому компания Ocean Gate просто не знала, сколько погружений выдержит батискаф. Официальный доллар на завтра 73.36, евро 85.03.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный слабый, ночью до плюс 18 градусов, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Альма Сама Релихетас. Вам желаю хорошего настроения. Далее у нас Леонид Агутин и Анжелика Варум с песней «Королева». Прежде еще узнаем, что нового в мире авто из «Минуты драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: BMW показала прообраз нового спортивного седана M3. Премьера состоялась на днях во Франции перед стартом суточной гонки в Лимане. Ярко-красный электрокар проехал круг по легендарной трассе во главе колонны из всех 6 поколений BMW M3. У новинки 4 мотора по одному на каждое колесо. Компьютер за миллисекунды сам решает, как распределить мощность, а здесь ее немало, около 1000 лошадиных сил. Машина сможет идеально заходить в повороты и дрифтовать на любом покрытии. Чтобы водитель чувствовал скорость, система будет имитировать звук мощного двигателя и даже толчки при переключении передач. Для консерваторов немцы официально подтвердили, что параллельно с электрическим монстром выпустят и бензиновую версию с настоящим ревом мотора. И если мы когда-нибудь увидим новую М3 на наших дорогах, то, скорее всего, это будет второй, более традиционный вариант.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.
2: Вам желаю прекрасного отдыха после работы. Далее Тедди Суим с хитом «Мистер Ноу» и «Тол». Прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп уже на последний рабочий. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, стоит до последнего использовать возможность договориться. Худой мир всегда лучше доброй ссоры. Тельцы, не стоит ни в чем использовать агрессивные методы. Они не приведут к желаемому результату, зато принесут массу проблем. Близнецы, берегитесь манипуляций. Впрочем, и у вас тоже может возникнуть желание сделать что-то не совсем честным путем. Раки, некоторые возможности закроются, в частности, те, которые были связаны с сотрудничеством. Люди перегорят желанием с вами работать. Львы, день уязвленной гордости. Вас могут сильно задеть или даже обидеть. На то, чтобы сберечь отношения, понадобится много сил. Девы, не стоит высказывать свое мнение до тех пор, пока в этом не будет реальной нужды. Ветер еще может перемениться. Весы, никакие мудрые советы не помогут. Придется познавать все исключительно на собственном опыте. Скорпионы, аккуратнее с высказываниями и комментариями. Вы можете ненароком нажить себе врагов. Стрельцы, день, когда можно подступиться к сложным вопросам. Беритесь за то, к чему никак не решались подойти. Козероги, удачный день. Обстоятельства позволят вам сделать даже больше того, что вы планировали. Водолеи, вы найдете выход из любой, даже самой затруднительной ситуации. Это день ловкости и личного обаяния. Рыбы, можно пустить в ход хитрости, на которые обычно вы не решаетесь. Это тот день, когда вам все сойдет с рук.
3: Реклама.
6: Мам, ну когда же к тете Свете?
7: Завтра идем к стоматологу.
6: Ура!
7: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
3: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный слабый. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 23-25.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник». Can't touch this.

Добро пожаловать на 105.1 FM. Это радио «Спутник».

«Спутник». Музыкальный пульс Волгограда. Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный слабый, ночью до плюс 18 градусов, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

Радио «Спутник» 105.1 FM. Добрый вечер. К нам с вами приближаются выходные. В эти субботу и воскресенье на «Спутнике» уикенд с группой «Кино». Песни Виктора Цоя – это гимны свободы, искренности и молодости, на которых выросли миллионы. Проведите эти выходные на 105.1 FM 12+.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
2: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный слабый, ночью до плюс 18 градусов, а днем 23-25.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Прямо сейчас Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня, расскажет гороскоп. Послушаем. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, стоит до последнего использовать возможность договориться. Худой мир всегда лучше доброй ссоры. Тельцы, не стоит ни в чем использовать агрессивные методы. Они не приведут к желаемому результату, зато принесут массу проблем. Близнецы, берегитесь манипуляций. Впрочем, и у вас тоже может возникнуть желание сделать что-то не совсем честным путем. Раки, некоторые возможности закроются, в частности, те, которые были связаны с сотрудничеством. Люди перегорят желанием с вами работать. Львы, день уязвленной гордости. Вас могут сильно задеть или даже обидеть. На то, чтобы сберечь отношения, понадобится много сил. Девы, не стоит высказывать свое мнение до тех пор, пока в этом не будет реальной нужды. Ветер еще может перемениться. Весы, никакие мудрые советы не помогут. Придется познавать все исключительно на собственном опыте. Скорпионы, аккуратнее с высказываниями и комментариями. Вы можете ненароком нажить себе врагов. Стрельцы, день, когда можно подступиться к сложным вопросам. Беритесь за то, к чему никак не решались подойти. Козероги, удачный день. Обстоятельства позволят вам сделать даже больше того, что вы планировали. Водолеи, вы найдете выход из любой, даже самой затруднительной ситуации. Это день ловкости и личного обаяния. Рыбы, можно пустить в ход хитрости, на которые обычно вы не решаетесь. Это тот день, когда вам все сойдет с рук.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный слабый, ночью до +18 градусов, а днем 23-25.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный слабый, ночью до плюс 18 градусов, а днем 23-25.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник». You shot me so damn good. You shot me damn good.

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
1: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.